0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиоса.

0: Radiosi.
1: Kuzning sokin musiqasi dillarga darmon. Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ko'ngilda ajib oltin ko'z mavsumi. Sevimli radioda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Радио

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: satrida.
1: Erkak kishi aldayotganini qayerdan bilsa bo'ladi? Lablarining qimirlashidan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ترجعي يلي حبها قلبي اليومي مش معي.
1: مركز راديو سدى
2: Yaş aile.
3: Vostaki.
4: What it man?
5: Az aşkı.
2: Yaş aile.
3: Ay ay ay. Алло, алло, Востака? И бу Хитой телефони ям курсинда бу. Алло, алло.
5: Эй, Озода наминчи телефон кылды я. Э, мана иштан коюп, эй.
3: Алло, Востака, эшитпассызбы?
6: Ха-ха, Озода. Алло, алло, Озода, тиштима, немеге телефон кылдың?
3: А, Востака, бүгүнчи вакытлыроо келин, хопмы? Сиз жакшы көргөн оокатларды пиширип койдум.
6: Алло, нима? Ростамы? Болду, болду, Озода хан, вакытлыроо бараман, дейби?
3: Ha, tezroq keling, xo'pmi? Oyimla ham kelyaptilar.
6: Nima?
3: Oyimla. Alo, Vostaka, eshitmayapsizmi?
6: Yo'q, yo'q, yo'q, eshitmayman, eshitmayman.
3: Oyim, alo, alo, yana uzilib qoldi. Alo, Vostaka?
6: Ozoda, ovozingni umuman eshitmayman. Alo.
3: Vostaka, oyimla kelyaptilar, devonman, eshitmayapsizmi?
6: Alo, alo. Umuman eshitmayapman.
3: Эй, Худоим, кеч болып қалды-ку. Бұла қатты қоп кеттілі, а? Болды. 03-ке телефон қылып, кетмесем болмайды. Алло, алло.
7: Да, іштіма.
3: Кечірас, маны ерім ек қалып қалдылы. Шулан топы берей.
7: Сына ұш кесірдім. Топ кенімден кеген немәді қой.
3: А, етін өлеге, бүгін ойым келамейдеген болдылы. Бейм алол келі ұрсылы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtımızda yarım tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркер.

любишь будни и не любишь будильники. Свое утро с полудня начинаешь с мобильника. Ты не любишь лузеров, ты их даже не юзаешь.